0: Саша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Чего трекла тоба, мэй!

0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас мы. Ильи, ту жака.
2: Бини, мам.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мам.
1: Шо трек латоба, мой.

0: мной пизде пробьем коньяк. Да, вам пархну бьем коньяк. Гыну спать им пар коньяк. Зима форну я бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Ленга рульну бьем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шипи багажник
0: бьем коньяк. Шипи крыши, но и фай. Зима отжиманий бьем коньяк.